Сейчас мы готовы тебе гадиться, где помочь вончика, кай твинском ногам тмек вончика, гой вонцегу, где аптадиши гаджин тмек и удобач, мон моча аптадиши гин мичранчек и тебе так, умак джиши гаджим свеч бокшим ноджим юбьек, ваджиком свен ни бетси лонгчеп.

Сейчас мы готовы тебе, здесь джипомат вончика, кай твинском ногам тмек вончика, кой он сего джапта дишига джентмек и удобач, мы он мочи апта дишкин мичранчик от пьетакс, у мага дишига джим свеч бокшем на джим юбьек, ваджек мсвен ни Бетси Лонгчеп.